0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: Радио Японии и Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Монакова. Данный информационный выпуск был записан 24 сентября в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Восточная Япония оправляется от последствий тайфуна номер 25. Американские и китайские лидеры готовятся к переговорам в Соединенных Штатах. Иран осуждает США, но заявляет о готовности к переговорам. А сейчас обо всем подробнее. Жители восточной части Японии приходят в себя после того, как тайфун номер 25 обрушил на эту часть страны рекордное количество дождевых осадков ранее на текущей неделе. 10 человек погибли, еще 4 числятся пропавшими без вести. Плотины на берегах озера Имбанума в префектуре Тиба обрушились, в результате чего произошло затопление окружающих территорий. В некоторых местах вода все еще не спала. Затоплению подверглась и рыбоводческая ферма, где занимаются разведением декоративных карпов. По словам компании-оператора, в общей сложности смыло 100 тысяч карпов. Директор фермы Тани Кензи отметил: «Никогда прежде не происходило ничего подобного. Я в шоке. Не представляю, как теперь продолжать бизнес». В городе Сакура пожарные продолжают откачивать воду из затопленных мест. Во вторник в экстренные службы поступило сообщение о том, что один человек пропал без вести, спасаясь из затопленного автомобиля. Позднее этого мужчину нашли и доставили в больницу, но врачи подтвердили его смерть. Затяжные ливни в гористых районах вызвали сходы оползней, которые и стали причиной многих смертей. Спасатели продолжают поиски пропавших без вести. Хотя тайфун уже прошел, он продолжает сказываться на повседневной жизни населения. В городе Мобара в среду не работала часть светофоров. По состоянию примерно на 18 часов среды, более 20 тысяч домохозяйств в префектурах Тиба и Канагава все еще оставались без электроэнергии. Председатель КНР Си Цзиньпин находится с государственным визитом в Соединенных Штатах Америки. Ему предстоит встреча с президентом Дональдом Трампом, которая станет второй в текущем году вслед за визитом Трампа в Пекин в мае. В среду Си Цзиньпин прибыл на военную базу поблизости от Вашингтона, где его приветствовал сам Трамп, что считается необычным шагом. Это первый визит председателя КНР в Соединенные Штаты с 2023 года, когда Си участвовал в саммите форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско. В четверг в Белом доме состоится приветственная церемония, за которой последуют встреча на высшем уровне и государственный ужин. Ожидается, что в число главных тем повестки войдут вопросы экономики и торговли. Лидеры двух стран, вероятно, обсудят продажи оружия США на Тайвань, категорически против которых выступает Китай. Еще одной темой станет иранский конфликт. США усиливают давление на Тегеран экономическими санкциями. Вашингтон и Пекин находятся в противостоянии по поводу искусственного интеллекта. Одной из центральных тем обсуждений станут вопросы безопасности, связанные с ИИ. Еще одной – создание механизма для диалога. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его страна не боится вести войну, но готова к диалогу и дипломатии. В среду Пезешкиан выступил на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке. В начале выступления он показал портрет бывшего верховного лидера Ирана Аятоллы Али Хаменеи, который был убит при ударе Соединенных Штатов и Израиля. Он также продемонстрировал фотографию детей, которые, по словам иранского президента, погибли от американского и израильского оружия. Пезешкиан отметил, что президент Соединенных Штатов называет иранцев террористами, но иранцы сами являются жертвами терроризма. Президент Ирана заявил, что США развязали войну против Ирана, однако его страна доказала, что иранцы не боятся вести войну. Говоря об Ормузском проливе, Пезешкиан заявил, что Иран не может позволить, чтобы кто-то имел свободный доступ к этой водной артерии и в то же время использовал ее, чтобы атаковать Иран. Это было явным указанием на США, которые продолжают блокировать этот пролив. Вместе с тем, иранский президент отметил, что Иран готов к диалогу и дипломатии, но не приемлет язык силы. Пезешкиан упомянул ядерные разработки Ирана, которые являются одной из целей военных действий США. Он заявил, что ядерная программа реализуется в мирных целях, и отметил, что Иран ясно дал понять, что он не будет производить ядерное оружие. Американская делегация вышла из зала на время выступления Пезешкиана. Во вторник США и Иран провели переговоры через посредников, чтобы обсудить в числе прочего условия открытия Ормузского пролива.
В одном из сообщений информагентство Рейтер привело слова высокопоставленного иранского представителя о том, что в позициях двух сторон сохраняются расхождения по многим вопросам. Группа, выступающая против иранского правительства, провела акцию протеста вокруг штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, приурочив протест к выступлению Пезешкиана. Участники заявили, что правящий режим не представляет народ Ирана. Они потребовали призвать иранское правительство к ответу за то, что они назвали нарушениями прав человека и преступлениями против человечности. По словам одного участника, он переехал из Ирана в США с родителями около 50 лет назад. А теперь он проделал путь из штата Мичиган, чтобы принять участие в протесте. Он охарактеризовал текущее положение как критический момент, отметив, что иранское правительство является проблемой для всего мира, а не только для иранцев или жителей Ближнего Востока. «Надеюсь, мы избавимся от этого правительства в ближайшее время», — добавил он. Президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что он открыт для переговоров с Северной Кореей. Он обсудил этот вопрос с президентом Южной Кореи Ли Джи Мёном в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В администрации президента Южной Кореи сообщили, что встреча лидеров во вторник длилась около 30 минут. Было отмечено, что Дональд Трамп подтвердил свою заинтересованность в проведении переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, добавив, что они с Ли договорились о совместной работе по развитию диалога и построению прочного мира на Корейском полуострове. Лидеры также обсудили южнокорейские инвестиции в США. Представитель Южной Кореи заявил, что вопрос о возможном размещении войск в Ормузском проливе не поднимался. Вашингтон обращался к Сеулу за военной поддержкой. Около 3000 человек выстроились в ряд на традиционном фестивале по перетягиванию каната на юго-западе Японии. Во вторник в городе Сацума-Сендай в префектуре Кагосима для проведения мероприятия была перекрыта дорога. Вдоль дороги номер 3, проходящей через центральную часть города, был проложен канат длиной 365 метров, диаметром 35 сантиметров и весом 7 тонн. Участники были разделены на две команды – красную и белую. И вскоре после 8 часов вечера под бой барабанов начали соревноваться друг с другом. Помимо тех, кто тянет веревку, в каждой команде есть еще и толкатели, которые пытаются помешать тянущим. Большая часть 90-минутного состязания проходит именно между толкателями. В итоге белой команде удалось перетянуть канат на свою сторону и выиграть. Этому фестивалю уже более 400 лет. Считается, что великие соревнования по перетягиванию каната, проводившиеся в 1600 году военным правителем провинции Сацума Симадзу Йосихиро, были организованы для поднятия боевого духа во время битвы при Сёкигахара, одной из самых решающих битв в истории Японии. В 2024 году правительство признало это мероприятие важным нематериальным объектом народного культурного наследия. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. Вы можете воспользоваться подкастингом для новостей. Ждем вас на нашем веб-сайте nhk.jp/russian. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире «Радио Японии. Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня мы проходим 30-й урок, на котором научимся перечислять действия, которые уже совершены или которые вы собираетесь совершить. Во второй части урока мы поговорим о японских сладостях.
1: Главная героиня наших уроков – студентка из Вьетнама Там. Вместе с фотографом из Китая Мия Там пришла в кафе. Она делится с подругой своими воспоминаниями о японском студенте-музыканте Иуке.
0: Послушайте диалог 30-го урока.
2: Мерон пафе де гозаймас. Оисо!
3: Таму, Юки-сан то доко де атта но?
2: Вьетнаму дес.
0: 小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。そうだったの。はい。ユウキさんに会いたいです。Давайте разберем фразы по порядку.
1: Официантка приносит парфе и говорит:
2: Мерон парфе де гозаймасу.
0: Ваши длинные парфе.
1: Там восклицает:
2: Ойсо!
0: Они выглядят аппетитно.
1: Подруги приступили к еде, и Мия спросила:
3: Таму, Юки-сан то доко де атта но?
0: Там, где ты познакомилась с Юки-сан?
1: Там отвечает:
2: Вьетнаму дес.
0: Во Вьетнаме.
2: Шоугакко де волонтия о шимашта.
0: Мы работали волонтерами в начальной школе.
2: Иссё ни утаттари, одоттари шимашта.
0: Вместе мы пели и танцевали.
1: Мия отвечает:
2: Соу датта но.
0: Понятно.
1: Там продолжает:
2: Хай, Юки-сан ни айтай дес.
0: Я бы хотела снова встретиться с ним.
1: Какие приятные воспоминания, как Там и Юки вместе со школьниками пели и танцевали.
0: Надеюсь, им еще представится случай встретиться. Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Мерон пафе де гозаймас. Ойсо!
3: Таму, Юки-сан то доко де атта но?
2: Вьетнаму дес. 小学校 де волонтия о шимашта. 一緒 ни утаттари, 踊ったり шимашта.
3: Соу датта но.
2: Хай. Юки-сан ни айтай дес.
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока: вместе мы пели и танцевали.
2: 一緒に歌ったり踊ったりしました.
0: Запомните ее и сможете рассказывать о нескольких действиях, как уже совершенных, так и о тех, которые вы собираетесь сделать. Давайте разберем эту фразу. «Иссёни» означает «вместе». «Утаттари» — это «петь». «Утау» — с окончанием «тари». «Одоттари» — это «танцевать». «Одору» — также с окончанием «тари». «Симашта» означает «делали». Главный пункт сегодняшнего урока. Когда вы хотите перечислить какие-то действия, используйте «тари» — форму глагола. Чтобы образовать «тари» — форму, замените «т» в конце «т»-формы на «тари».
1: В ключевой фразе «там» выбрала из нескольких совместных действий два — «пели» и «танцевали». Поэтому она сказала «утаттари», «одоттари».
0: А поскольку эти действия были совершены в прошлом, предложение заканчивается словом «делали». «Симашта».
1: Попробуйте. Слушайте и повторяйте.
3: «Утаттари, одоттари шимашта». «Иссё ни утаттари, одоттари шимашта».
1: А теперь послушайте такой диалог. Турист перечисляет, что бы он хотел делать на Хоккайдо.
0: Вот что значит фразы этого диалога.
1: Что будете делать на Хоккайдо?
0: Хоккайдо де означает на Хоккайдо. Нани о симаска — это что будешь делать?
4: Хайкинг остари. Онсен не хайтта ли штай дес?
1: Я хочу пойти в поход и искупаться в горячем источнике.
0: Хайкингу штари. Это хайкингу суру, ходить в поход, в тари форме. А онсен не хайтта ли, это онсен не хайру, купаться в горячем источнике в тари форме. В этом предложении турист объясняет, что он хочет делать. Поэтому он добавляет «хочу» «стай дес» в конце. Так что «тари» может использоваться для выражения действий как в прошлом, так и в будущем.
1: Послушайте и повторите вслух.
3: «Хайкингу о штари, онсен ни хайттари штай дес». «Хайкингу о штари, онсен ни хайттари штай дес».
0: Давайте потренируемся с другими примерами. Представьте, что вы ездили на Окинаву, а теперь кто-то спрашивает у вас, что вы делали. Как вы скажете? Я ходил за покупками и плавал в море. Ходить за покупками – это…
3: Каймоно о суру. Каймоно о суру.
0: Суру – делать в тари форме будет стари. А плавать в море?
3: Уми де ойогу. Уми де ойогу.
0: Плавать в тари форме это
3: ойойдари. Ойойдари.
0: Попробуйте.
4: Каймоно о штари. Уми де ойойдари шимашта. Каймоно о штари. Уми де ойойдари шимашта.
1: Сегодняшняя бонус-фраза принадлежит там. Она произнесла ее, когда увидела парфе. Запомните ее.
2: Ойсо!
0: Ойсо означает «выглядит аппетитно». Если вы уже попробовали еду и хотите сказать, что она вкусная, используйте слово «ойси». Но если вы хотите похвалить блюдо до того, как попробовали, используйте «ойсо».
1: Послушайте, как разные люди произносят эту фразу.
2: Ойсо!
5: Ойсисо!
2: Ойсисо!
1: А теперь ваша очередь.
3: Ойсо!
1: Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Мерон пафе де гозаймас. Ойсо!
3: Таму, Юки-сан то доко де атта но?
2: Ветнаму дес. Шоугаккоу де волонтия о шимашта. Иссё ни утатта ли, одотта ли шимашта. Соу датта но. Хай!
1: Время рубрики «Едим с Кайто».
0: В сегодняшнем диалоге Там и Мия попробовали дынные парфе, поэтому мы расскажем о японских сладостях.
1: В Японии можно найти всевозможные сладости, как традиционные японские, так и европейские кондитерские изделия.
0: Действительно, многие из европейских видов кондитерских изделий немного видоизменились в Японии. Например, клубничный торт из песочного теста «сёто кейки». В Японии он выглядит так же, но изготавливается из бисквитного теста. Фруктовые парфе с разными начинками также будут разноцветными.
1: А традиционные сладости в Японии популярны?
0: Среди японских сладостей – рисовые печенья, крекеры, а также булочки с бобовой пастой. Некоторые сладости готовят в определенный сезон, например, тертый лед летом, а сладкий суп из бобовой пасты – зимой.
1: А еще есть сладости, в которых соединились восточная и западная традиции. Например, торт со вкусом чая матча.
0: Японские сладости известны также своим великолепным внешним видом. Весной сладости часто оформляют лепестками сакуры, а летом они могут выглядеть как звездное небо или чистые источники. Также сразу бросаются в глаза фруктовые парфе.
1: Надеюсь, у вас будет возможность оценить и внешний вид, и вкус японских сладостей.
0: Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
1: На следующем уроке любитель японской поп-культуры Майк придет в гости в дом Харусан. Оставайтесь с нами!